0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

надеюсь, вы с утра тоже так же поете ла-ла-ла-ла и идете вперед. А что делать-то в понедельник? Конечно, на работку. На любимую 17 августа. На календаре 7 часов 2 минуты. Под Голдмен, его услышим вместе с Маршмеллоу. У микрофона Дим Хованцев. Хорошего старта. Чувствуй глубже. Смотри.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: А что там с погодой? Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до 25. В Ясном плюс 10, днем до 23. В Ковандыке-Медногорске плюс 6, днем до 24. В Оренбурге плюс 9, днем до 25 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама.
9: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

с горами, друзья, поэтому мы запускаем яблочный навигатор. Слушай эфир Радио Хит 19 августа с 13.00. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения в прямом, то подарок твой. Так яблочный спас еще никто не отмечал. Яблочный навигатор на Смотри Радио. Маршрут построен. Категория 16+, и на правах рекламы партнер мероприятия магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Суперновинка. Риет от фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: хит. На все времена.
1: Party all the time. И оригинальная песня записана Эдди Мёрфи в 85-м году. В 2006-м Шарам выпустил свою версию в клубном ключе. Слушай.

0: Чанган Юнивес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнивес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Что с погодой? Узнаем прямо сейчас. В Орске плюс 18, днем до плюс 25. В Ясном плюс 13, днем до 23. В Кувандыке-Медногорске

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев инициировал письмо в прокуратуру области об усиленном контроле соблюдения решения оперштаба сотрудниками АЗС. Глава региона подчеркнул, что по комментариям в социальных сетях заметно, что не все АЗС исполняют введенные оперативным штабом правительства Оренбургской области ограничения. Губернатор добавил, что ситуация с ограничениями по продаже бензина и системе чет-нечет временная и вынужденная. Положение изменится после перестройки логистики. Эти правила должны помочь не скапливать очереди на заправках, а наоборот делать их меньше, подчеркнул он. По сведениям МЧС по Оренбургской области, с начала 2026 года на водоемах региона погибли 35 человек, из них 9 детей. Как сообщили в Следственном комитете по Оренбургской области, по всем указанным фактам региональным следственным управлением проводится комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств случившегося. Следователи выясняют причины и условия, которые способствовали трагедии. В Следственном комитете призвали оренбуржцев быть осторожнее на воде. В российских школах с 1 сентября этого года начнется внедрение новых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. По словам помощника президента Владимира Мединского, главной особенностью новых пособий станет более тесная связь с реальной жизнью и уменьшение объема теории. Авторы сохранили лучшие элементы прежних учебников, однако заметно переработали содержание, чтобы сделать материал актуальным и понятным. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

хотя бывает она добрая в понедельник. Но если или у вас выходной, или вы очень сильно отдохнули, например, за эти несколько дней. Так что, надеюсь, и то, и другое. Ну, или черпаем вдохновение друг от друга и от лучшей музыки на «Смотри радио». Чувствуй глубже.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, о погоде уже в календаре. 17 августа, понедельник, день лысых ежиков отмечается. Ну, поздравьте там, если есть такие рядом. День любимого дивана, ну, тут воскресенье, я думаю, вы с ним в обнимку тоже провели, как и все. День комиссионного магазина, или день секонд-хенда он еще называется. Иногда, кстати, классные вещи, все рассказывают, попадаются. День у нас сегодня также рыжих котов с голубыми глазами, это вот конкретно у них сегодня события. День баклажана, день проснувшихся улиток, международный день ротвейлера. Ну что-то прям про животных сегодня в основном. День трейдера у нас, поздравляем. День за границей отмечается «Я люблю свои ноги». Ну, уделяйте им внимание. Ну и день благодарности черным котам. Ну, иногда, видимо, они меняют наше место, так скажем, перехода там тропинки какой-то или вообще формат движения. В общем, за это, наверное, иногда им спасибо, если они от чего-то нас плохого, наоборот, огораживают. Пока музыка, Джонни Федук, Блэкпинк, и услышим Хьюга. Реклама.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей. Что в детстве?

0: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке получения уточняйте у продавцов.
1: Папе на работу. Мари в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
8: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
9: А куда мы приехали?
8: А вот это и нужно понять и забрать приз.
9: В честь праздника «Яблочный Спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный Спас» еще никто не отмечал.
8: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
10: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
11: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
12: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 18, днем до 25. В Ясном плюс 13, днем до 23. В Кувандыке, Медногорске плюс 10, днем до 24. В Оренбурге плюс 13, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
13: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
11: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Роспотребнадзор по Оренбургской области за первое полугодие 2026 года изъял из оборота 182 партии некачественной и опасной пищевой продукции общим объемом 30 тонн. До прилавков не дошли товары с истекшими сроками годности, неправильным хранением и продукты без документов. Наибольшее количество изъятых партий пришлось на плодово-овощную продукцию, консервы, кондитерские и кулинарные изделия, а также молоко и молочные продукты, мясо и птицу. В Бурятии женщина вызвала скорую помощь вместо такси. Так она решила добраться до дома после бурной вечеринки. Несмотря на то, что травм медики не зафиксировали, женщина потребовала отвезти ее в больницу и устроила скандал. Медики в ответ вызвали наряд Росгвардии. Ее сотрудники задержали женщину и доставили в полицию. Нарушительницу порядка полицейские привлекли к административной ответственности и выписали штраф в 2500 рублей. Заключенный бельгийской тюрьмы попросил ампутировать ему ноги после неудачной попытки побега, пишет РИА Новости. Отмечается, что 20-летний арестант попытался сбежать из медицинского блока через технические коммуникации в подвесном потолке, для чего забрался наверх по радиатору. Однако в итоге молодой человек застрял. На помощь ему прибыли спасатели. В публикации говорится, что в какой-то момент неудачливый беглец начал терять терпение и попросил пожарных отрезать ему ноги. Однако до этого не дошло, и все конечности мужчины остались целы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп для вас. Давайте узнаем, что интересненького произойдет в понедельник, по мнению астрологов.
2: Овен.
1: Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают, не объясняйте.
2: Телец.
1: Поупражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим.
2: Близнецы.
1: Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании.
2: Рак.
1: Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие.
2: Лев.
1: Вы родной город хорошо знаете, да? Тогда наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять.
2: Дева.
1: Постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими непонятым.
2: Весы.
1: Если у вас испортились отношения с близкими, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг.
2: Скорпион.
1: Наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство.
2: Козерог.
1: Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно для вас это ни звучало, вам принадлежать не будет.
2: Водолей.
1: Если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием общественности, это еще не означает, что ваша задача немедленно исправить эту ситуацию.
2: Рыбы.
1: Над вашими шутками смеяться не будут, однако это еще не предмет для огорчения, над ними будут смеяться завтра. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Слушаем группу «Серебро».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Итак, очередной розыгрыш двух билетов на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Напоминаем, участвовать можно один раз, друзья, если уже вдруг побеждали. Ну а 21-137 сейчас набирайте. И есть возможность у вас забрать эти два билета и получить колоссальное удовольствие. Как-то разнообразить свой досуг. Нужно только ответить на один мой вопрос. Три варианта ответа, естественно, по смешарикам. 21, 103 и 7, код города 3537. Сейчас ждем вас и, соответственно, поиграем. Пока давайте на правах рекламы сообщу. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Ну и с 1 по 28 августа слушай Радио Хит, смотри радио, дозванивайся, выигрывай билет, не упускай возможность отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+, и при этом, ну что, что сказать? Ну, во-первых, есть возможность ребенка своего отвезти, самим сходить, прикольные эмоции получить, и при этом можно даже одному, почему бы и нет, да, пару берете и поехали играться в VR. Ну, это кажется, что что-то детское. На самом деле, неоднократно ходили и мы туда, и получали тоже удовольствие от того, что, ну, вот как погружаешься в неестественную для тебя обстановку. 21-137. Друзья, не звоночек, пожалуйста. Нет, сорвалось. Давайте еще раз. 21-103-7. Мы ждем именно тебя. Вот ты сидишь, слушаешь, а сейчас кто-то дозвонится. А нет, понедельник, день тяжелый, у всех на раскачку как-то чуть больше времени уходит. Поэтому 21-103-7. Ждем сейчас. Пока давайте вот сделаем маленькую паузу. 21-103-7 вы набираете, мы вас выводим в эфир и поехали дальше. Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, доброе утро, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Анатолий.
1: Анатолий, мы сейчас собираемся вам два билета отдать, главное, не подкачайте. Вопрос какой? Как называется международное название, опять же, смешариков, под которым сериал известен во многих странах? Это Гогорики, Балунтунс или Кикорики? Ну, вот так вот, красиво. Кикорики. Итак, три вот этих варианта. Первый, второй или третий. Гогорики, Балунтунс или Кикорики?
2: Ну, я думаю, наверное, второй вариант.
1: Балунтунс? Нет, не второй вариант. К сожалению, не второй. Так что можете послание ваше передать все, что хотите.
2: Ну, хотел передать привет всему городу Орску, пожелать хорошее начало недели, а также замечательной радиостанции «Радио Хит».
1: Спасибо большое, Анатолий. Вам тоже желаем хорошего понедельника и звоните дальше. Я думаю, завтра у вас чуть-чуть вам больше повезет. Спасибо. А мы идем дальше, друзья. Пожалуйста, давайте 21-103-7. Ну, остается два варианта. Гогурики или Кикорики. Либо Гогу, либо Кико. Вот ответьте на один вопрос и заберете два билета. 21-103-7. Ждем. Там помимо Анатолия, я видел, дозванивались люди. Вот, наверное, может быть, это человек. Так, доброе утро. Как вас зовут?
3: Алексей.
1: Алексей, подскажите, как называется на международной арене смешарики-то? Гогорики или Кикорики?
3: Кикорики.
1: Ну, я вас поздравляю, это совершенно верно. И два билета на закрытый кинопоказ достаются именно вам. От VR-арены «Другие миры». Можете передать все, что хотите.
3: Ну что, всем с добрым утром. Хочу пожелать всем хорошего дня.
1: Спасибо большое, Алексей. Трубочку не кладите. Вот так вот просто разнообразить свой досуг. Мы слушаем музыку дальше. Хит, ну, практически одноименный. Включи музыку.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Макс, Макс, Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде вновь прямо сейчас. В Орске плюс 19 градусов днем до 25. В Ясном плюс 16 днем до 23. В Ковандаке Медногорске плюс 13 днем до 23. В Оренбурге плюс 16 днем до 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области проверили радиационный фон. Специалисты Роспотребнадзора изучили воду, продукты, стройматериалы и воздух в домах и пришли к выводу, в регионе безопасно, все показатели в норме и не превышают естественных природных значений. В МЧС предупреждают, днем 17 августа в восточных районах Оренбургской области ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Жителям рекомендуют во время непогоды обходить рекламные щиты, шатки и конструкции, здания с неустойчивой кровлей, а также не находиться рядом с деревьями, мостами, эстакадами, трубопроводами, линиями электропередачи и другими потенциально опасными объектами. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112. Депутат Госдумы Николай Новичков поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям до 5000 рублей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. Ранее с такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам. При этом Новичков подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платы за хорошие оценки. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Запыхался. Вот он, понедельник, друзья. Уанти собирается нас дальше немножко разрядить, чтобы темп не был таким резким в этот день недели. Ну, а вам желаю также еще, если приходится резко включать, то вы все равно немножечко так подтормаживать, чуть-чуть. Держите упряжку и делайте темп комфортным. Ну, а поработать все равно придется. Хорошего утра, смотри радио, слушай The Way to Love.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
6: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
7: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
9: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык. Ау!
11: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
12: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: Прямо сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до 25, в Ясном плюс 16, днем также до плюс 23. В Кондыке, Медногорске плюс 13, днем до 24, в Оренбурге плюс 16, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
14: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей. Рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
12: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
16: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге сотрудники патрульно-постовой службы задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Мужчина похитил мобильный телефон у своего 50-летнего знакомого под предлогом совершения звонка. Сотрудники полиции изъяли похищенный мобильный телефон. В отношении 25-летнего оренбуржца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В американском штате Вирджиния двое преступников ограбили продуктовый магазин, надев на головы арбузы. Об этом сообщает ABC. Они подъехали к магазину на автомобиле и, скрывая лицо под арбузами с вырезанными в них глазами, украли алкоголь. Полицейские попросили помощи у жителей города в поиске преступников и уже через несколько часов сообщили, что одного из нарушителей удалось задержать. Им оказался 20-летний молодой человек, которому, кроме ограбления, также предъявили обвинение в распитии алкоголя, будучи несовершеннолетним. Второго грабителя полиция пока так и не нашла. В Китае женщина случайно просунула ногу в руль своей машины и провела в таком положении 2 часа, пока не вызвала спасателей. По словам женщины, после обеда она решила немного отдохнуть в машине перед встречей с подругой. Она откинула водительское сиденье, по привычке положила ногу на руль. Во время того, как она поправляла одежду, ступня случайно проскользнула между спицами рулевого колеса. Сначала женщина не придала этому значения, но потом поняла, что застряла. Спустя 2 часа безуспешных попыток освободиться, на место происшествия прибыли спасатели и смогли быстро освободить ногу. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
0: Получили в подарок от Сити Групп.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Сити Групп. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Блиц-заправка.
1: О-о-о, дождались, да? Понедельника дождались, блиц-заправку, и готовы заправить свою машину на 20 литров бензина. Ну, возможно, если все ответите верно. В очередной раз перебираем заявки ваши телефонные. Доброе утро. Алло. Долго. Дальше идем. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Елена,
1: я вас поздравляю, уже участник нашей блиц-заправки. Остается только ответить верно на 5 из 5 вопросов, чтобы забрать максималку. За каждый правильный ответ 4 литра. Готовы?
2: Да.
1: Хорошо, Елена, мы вам желаем от всей души удачи. Пока же давайте 3, 2, 1, запускаем таймер. Сколько лошадиных сил в машине Bugatti Veyron? 800 или 1001?
2: Первое.
1: Хорошо. Какой прибор измеряет число оборотов двигателя? Спидометр или тахометр?
2: Второе.
1: Хорошо. Как называется тип кузова легкого, ну, легкового, конечно, автомобиля, имеющего две двери? Это купе или седан?
2: Первое.
1: Хорошо. Кто основал компанию Opel? Брэд Opel или Адам Opel?
2: Давайте второе.
1: Хорошо. И у автомобилей какой стран международный регистрационный знак А? Ну или Эй, Австрия или Австралия?
2: Второе.
1: Ну и давайте проверять, сколько же вы ответили верно. Лошадиных сил в машине Bugatti Veyron на самом деле 1001, а не 800. Прибор измеряет число оборотов двигателя, который... Это тахометр, все верно. С купе вы справились, с Адамом Опелем справились, а вот с международным регистрационным знаком Эй, это Австрия на самом деле, а не Австралия, поэтому хороший результат. 12 литров бензина.
2: Да.
1: Браво.
2: Спасибо.
1: Да, поздравляем, двенашечка ваша. Вполне достойный результат. Вы можете передать все, что пожелаете.
2: Ведущим всего доброго, всего хорошего.
1: Спасибо.
2: Коллегам. Ну и всем, кто меня знает.
1: Спасибо большое. Трубочку сейчас не кладите, оставайтесь. За эфиром уже пообщаемся и расскажу, как забрать ваши заслуженные абсолютно литры. А мы слушаем Rock Bye в эфире от Clean Bandit.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до 26, в Ясном плюс 18, днем до 24, в Кувандыке-Медногорске плюс 18, днем до 25, в Оренбурге плюс 20, днем до 25 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года молодежный совет Главного управления МЧС России по Оренбургской области присоединился к благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Сотрудники ведомства

0: ведомства собрали для школьников все самое необходимое: рюкзаки, тетради, канцелярские принадлежности и другие полезные мелочи к 1 сентября. Готовые наборы уже передали детям. Акция проходит при поддержке регионального управления МЧС и призвана помочь семьям подготовить ребят к новому учебному году. С нового учебного года в отдельных школах начнут выставлять оценки за поведение ученикам со 2 по 8 класс. В Минпросвещении разработали четкие критерии. Всего их 4, внутри 10 отдельных показателей. Итоговая оценка будет одной из трех: образцовое поведение, допустимое и недопустимое. Новая система не затронет успеваемость ребенка, оценки за поведение не повлияют на текущие отметки, промежуточную аттестацию или допуск к экзаменам, а также не станут основанием для дисциплинарных мер. Систему уже тестировали в 89 школах разных регионов. Самая высокая зарплата в России зафиксирована в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах и Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости. В ежегодном рейтинге российских субъектов по уровню высоких зарплат лидируют добывающие регионы, а также Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране доля работников, которые получают зарплату выше среднероссийской, составляет менее трети. Этот показатель превышает средние по России в 19 регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты смог.
4: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
5: Новости.
6: Жизнь.

0: понедельника, оно всегда особенное, сами знаете. Те, кто хорошо отдыхал иногда в состоянии, когда хочется отдыхать еще больше, чем те, кто работал. Да, уже вот примерно так и заплеток языкается. А мы, что скажем, давайте трудиться в любом случае. А если вдруг вам выпало отдыхать и куда-то там по делам мчите уже приятно, то вам отличное времяпровождение. Самое главное, под любимую музыку.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 17 августа, понедельник. Что интересного подарил нам этот день? День любимого дивана. Но это вчера, наверное, позавчера было. Но если понедельник, то еще лучше. День лысых ежиков сегодня. Если есть такие среди знакомых, поздравьте. День рыжих котов с голубыми глазами. Пожалуйста, туда же. День у нас также ротвейлера отмечает. Ну, в общем, все сегодня про животных. И еще день проснувшихся улиток есть. Ну, не знаю, как это все отмечать. День трейдера. Вот вас тоже можно отметить. День баклажана. Приятного аппетита. День комиссионного магазина и день секонд-хенда. Иногда и классные вещи попадаются. А за границей из-за бугра, вот оттуда вот, пришли события такие, как день капкейка. Вкусно. День ананасового сока. Да-да. День благодарности черным котам и день я люблю свои ноги. Ну, любите и не только свои, наверное, иногда полезно. Ми Бойко послушаем. Ритуору. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на рекламы.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Закатлани в газовик. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Макс!
1: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Roma, Roma, ma, gaga, у-ля-ля, what you be romance.
1: Смотри прямую трансляцию.
2: Смотри прямую трансляцию.
1: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну, давайте мы гороскоп не только представим, вообразим, да, но еще и зачитаем, чтобы никто ничего не пропустил.
2: Овен.
1: Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают, не объясняйте.
2: Телец.
1: Упражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим.
2: Близнецы.
1: Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании.
2: Рак.
1: Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость.
2: Лев.
1: Вы родной город хорошо знаете. Если да, то наверняка сообразите, куда отправиться.
2: Дева.
1: Постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими непонятыми.
2: Весы.
1: Если у вас испортились отношения с близкими, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг.
2: Скорпион.
1: Наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать.
2: Козерог.
1: Роль первой скрипки, сколь бы огорчительно для вас это ни звучало, вам сегодня принадлежать не будет.
2: Водолей.
1: Если вам посчастливилось узнать то, что еще недавно, что еще не стало до этого момента достоянием широкой общественности, то это не значит, что ваша задача исправить это.
2: Рыбы.
1: Над вашими шутками смеяться не будут, однако это еще не предмет для огорчения, ибо над ним будут смеяться завтра. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Мияги, Эндшпиль, слушаем их.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОМПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: Игрушечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
4: А куда мы приехали?
3: А вот это и нужно понять и забрать приз.
4: В честь праздника «Яблочный Спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радиохит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный Спас» еще никто не отмечал.
3: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
5: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Итак, сегодня в рубрике «Хит на все времена» «Радио Киллер» и трек «Войла». 2009 год. Стала композиция номером один в чартах российской радиостанции. Не только одной, но и в целом всех.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
2: Нужна спортивная форма? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодная одежда.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В областном центре госпитализировали в больницу годовалого малыша с термическим ожогом 32% головы, лица, шеи, туловища и обеих верхних конечностей. Со слов матери установлено, что ее сын находился на кухне. Женщина налила кипяток в стакан и вышла из комнаты проводить старшую дочь. В это время ребенок потянулся к стакану с горячей водой и опрокинул его на себя. А на сегодня по данному факту собран материал, проводится проверка. В Орске произошла авария на проспекте Ленина с участием автомобиля и электросамоката. Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с электросамокатом под управлением 13-летнего водителя, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии несовершеннолетнего водителя электросамоката госпитализировали в городскую больницу.

0: Владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации МВД. В министерстве пояснили, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Вместе с тем, в МВД посоветовали устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально, если на карте хранятся крупные накопления, и она пополняется нерегулярно. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: бодрейшего денечка вместе со «Смотри радио». Так, понедельник, день нелегкий, все знают, но давайте делать его чуть проще, чуть интереснее и, ну, по возможности многозадачнее, потому что как начнешь, так и поедешь. Давайте вместе в одном направлении, ну или в разных направлениях, то у нас у всех в целом-то своеобразные, поэтому давайте двигаться. Ну, все мы хотим одного, наверное, побыстрее доработать и отдохать. Вот поэтому здесь это, наверное, нас объединяет. Он ли ее послушаем понарошку, также «Смотри, но меня не трогает серебро» и «Bad Ideas».
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
5: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
6: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Итак, друзья, очередной розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. 21-137. Набирайте и возможность еще немножко поймать теплые денечки в нашем парке, да. Классно провести время. 21-137 ждем. Пока давайте сразу на правах рекламы зачитаю полезную информацию. Новость для любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает вашу работу. Лето у нас двигается вперед, значит, самое время также кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории парка работают кафе, где можно вкусно перекусить. Гостей ждет много интересного. Режим работы парка понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. В общем, приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Елена.
0: Ну что, Елена, два билетика в парк захотели?
1: Хочу, да, у меня как раз двое сыновей. Это был бы отличный подарок им.
0: Отлично, давайте попробуем за сыновей побороться, за их счастье. Ну и 45 секунд сейчас стартует. Вам нужно будет за эти самые секунды назвать 10, давайте, книг. 10 книг. Я думаю, не такое сложное задание. 3, 2, 1.
1: А сколько «Красная шапочка», «Колобок», «Федорино горе», «Горе от ума», «Обломов», «Руслан и Людмила», ой-ой-ой, так, «Мастер и Маргарита», «Парфюмер» и... Откуда? Французские дети не плюются едой.
0: Ничего себе у вас выбор классный от колобка до сюда. Ну, в любом случае, вас поздравляем. Вы два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка достаются вам. Большая молодец, вот так вот. У вас еще, кстати, 20 секунд оставалось. Так что все, справились достаточно совсем легко. Поздравляем.
1: Отлично, спасибо.
0: Можете передать ваше послание, привет и вот все, что хотите всему миру.
1: Я хочу передать привет всему городу Орску, всем жителям нашего города и сказать, ребята, держитесь. Все последние нехорошие события, которые у нас происходили в городе, мы обязательно переживем, преодолеем все сложности и дождемся хорошего момента, хорошей жизни, и все у нас будет прекрасно. Нужно просто подождать, пока пройдут эти сложные времена.
0: Вы шикарное пожелание оставили. Мы благодарим вас и присоединяемся. Будем двигаться вперед, чтобы все у нас как можно быстрее получилось, было хорошо, замечательно, и о пустяках никаких не волновались. Спасибо большое, трубочку не кладите сейчас за эфиром. Поболтаем пока. Музыка для вас. Сделай громче.

0: умном доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

себя самым умным среди друзей, знаете ответ на вопрос, который ставит в тупик, ну тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Также магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель».

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
4: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Счастливый, довольный понедельник. Макс Мочалов у нас, привет.
1: Просто я забыл, что понедельник.
0: Да?
1: Вот. Я тебе сейчас не напомнил, зачем.
0: Это прекрасно. У меня впервые за долгое время было просто воскресенье вчера, поэтому я помню, какой день недели.
1: Запомню. Ну нет, самое главное, чтобы мы помнили вообще, что лето заканчивается. И каждый день нужно прям изо всех сил делать лучше.
0: Делайте лучше, да. Отдыхайте, работайте, да. В общем, делайте все, чтобы потом не стыдно было осенью 100%. Вспоминать. Удачи.
1: До скорого.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области продолжает действовать система «чет-нечет» на автозаправочных станциях. С 17 августа топливо продают только владельцам автомобилей с нечетными номерами. Этот порядок ввели по распоряжению губернатора Евгения Солнцева 12 августа. Сейчас большинство АЗС региона работают по этой схеме. Автомобили с нечетными госномерами заправляются в дни, которые заканчиваются на нечетную цифру, а машины с четными номерами – в четные даты. В Оренбурге 33% жителей скрывают от начальства поиска новой работы. При этом мужчины скрываются чаще, чем женщины. Среди жителей 45 лет и старше 34% ищут тайно новую работу. Среди более молодых чуть реже 32%. Среди опрошенных с высшим образованием 36% скрывают поиск работы от босса. Сотрудники со средним профобразованием 27%. Работники с доходом от 100 до 150 тысяч рублей чаще действуют конфиденциально, чем те, кто зарабатывает меньше или больше. Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнее. В первом полугодии 2026 года объем рынка достиг 1 триллиона рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. Это на 16% больше, чем было в январе-июне прошлого года, пишут ведомости. За 6 месяцев 2025 года рост составил 37%. Рост рынка в деньгах сейчас во многом поддерживается в основном за счет повышения цен. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек.

0: копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
6: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами сделаем этот понедельник ярче и, конечно же, поможем лету быть жарким. Давайте вместе с вами хорошенько над этим поработаем, и поможет нам лучшая музыка здесь в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйся, делай громче и, конечно же, вместе с нами танцуй и веселись даже на работе. И тогда рабочий процесс точно принесет, ну, не только яркие эмоции, но и, конечно же, плоды, которые можно будет сегодня вечером оценить и себя за это похвалить. Давайте трудиться и над этим, ну а поможет нам музыка.
2: Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
7: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: А в эфире вместе с Виталием Морозовым вновь обсудим, что посмотреть и что уже вышло не только в прокат, но и, конечно же, на наши домашние экраны. И вместе давайте обсудим, что обсудим, кстати.
2: Привет, Максим, всем привет, друзья. Да, что по поводу экрана дома? Дома можно посмотреть картину «Пропасть» 2026 года с категорией 12+, фильм Алексея Ионова, в котором снимаются Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович и Степан Белозеров. Такое хорошее трио молодых подающих надежды актеров и, в принципе, от молодого подающего надежды режиссера Алексея Ионова.
1: Так, замечательно. Вот последнего вообще не узнаю.
2: Откуда он? Последнего кого?
1: Степана вот этого.
2: А вот Степан Белозеров. Но он много на самом деле где снимался. Ты просто не так часто смотришь. Например, 13-е клиническое смотрел.
1: Мне попадалось.
2: Вот оттуда.
1: Все хорошо.
2: Опознал.
1: Стало яснее.
2: Опознал, да. В «Буратино» он еще снимал.
1: Ну, там бестолково опознавать кого-то.
2: Ты не смотрел.
1: В «Гриме». И не смотрел, конечно.
2: В общем, это такое, действительно, несмотря на широты минеральных вод, в которых происходит действие фильма, самой картины, я не знаю, правда, там съемки велись или нет, потому что иногда же бывает, магия кино случается, но да. Показывает одно место, выдают его за одно, точнее, а на самом деле съемки происходят в другом, поэтому тут не могу точно уверенно сказать, действительно ли экспедиция была в минеральные воды. Вот, несмотря вот на действительно вот эту широту охвата, это все-таки камерный такой триллер в духе «Вышки», замечательного кино, о котором мы не так давно говорили, и которое действительно неожиданно застряло в памяти у многих зрителей, и не только зрителей, но и у режиссеров, например, вот как Алексей Ионов.
1: Причем, полностью соглашусь, я не фанат таких фильмов, но мне в одной компании, так сказать, пришлось его посмотреть, и я был приятно удивлен концовкой.
2: Да. Вот, и Алексей Ионов, в общем-то, этого даже не скрывает. Он в интервью говорил, что он смотрел «Вышку» еще перед началом
1: съемок
2: «Пропасти». Да, действительно, многим вдохновился. Но немножко изменил историю. То есть здесь, в «Пропасти», тут разворачивается такой прямо классический любовный треугольник между двумя молодыми людьми и девушкой. Точнее, один молодой человек, ее бывший, второй уже нынешний. Ну, вот так случилось. Небольшая предыстория. Дело в том, что поначалу, значит, с героем, сейчас скажу, имена-то я уже не помню. В общем, герой Степана Белозерова, это был изначально молодой человек Тины, героини Тины. Они встречались, но он был такой экстремал просто до мозга костей. То есть это руферы, то есть зацеперы, скалолазание, прыжки с парашютом, все что угодно. Главное, чтобы был в крови вот этот вот нужный адреналин. И она вроде бы как, ну, они встречаются, он ее тоже везде с собой возит. И она вроде бы там пока, естественно, не случается этот несчастный случай с героем Степана. Он падает с высоты, но насмерть не разбивается, к счастью, получает травмы. И после этого вдруг она решает, ну, я надеюсь, я правильно понял, она именно после этого решает с ним расстаться, потому что тогда больше это невозможно.
1: Конечно, каждый раз вот
2: в таком стрессе каждый раз находиться. Какое-то время она живет одна, и потом встречает такого милого, симпатичного парня, коллегу по работе. Это вот его играет Марк Эйдельштейн. Они начинают встречаться, вроде все хорошо, женятся и едут, значит, в свадебное путешествие в минеральные воды, хотят прыгнуть с парашютом, а как раз пилотом вот этого самолета должен стать, та-дам, бывший Тины, Степан.
1: И тут лично от меня вопрос. Он специально это
2: подстроил? Нет, это случайно получилось. Он тоже очень сильно переживал их расставание, и вот поэтому он уехал, вроде бы казалось так далеко, и устроился на вот такую работу, стал работать, ну, я так понял, он спасателем работал и летчиком. И, в общем-то, не предполагал, что вот могла такая встреча состояться, но она все-таки вот состоялась. Хотя они вот, кстати, молодожен до этого решали все-таки куда, в Дубай или в Минеральные воды, все-таки решили туда, ну, значит, действительно судьба. И вот, и они хотят совершить полет, обзорный полет, посмотреть на горы, но им запрещают, говорят, что, во-первых, пожары везде, транспорт весь занят, нельзя это, вообще категорически нельзя сделать это, но бывший Тина, понятно, ему хочется то ли здесь произвести впечатление, то еще что, я не знаю, какая-то мальчишеская уже такая бравада, и он садится за штурвал самолета, сажает их вдвоем, они летят, естественно, врезаются в стаю птиц, самолет горит, падает маломоторный такой, и они выпрыгивают с парашютом, в итоге застревают над пропастью, на вот такой ветке, а дерево там лежит, они застревают на ней, значит, впереди, так сказать, более ближе к вершине висит, значит, Степан и Тина, то есть бывшие и нынешние, да. А чуть внизу Марк Эйдельштейн. Наверное, это что-то значит, но я так и не понял, что это символизировало конкретно.
1: Ну, дали им время пообщаться, выяснить, что было не так.
2: Возможно, в этом тоже
1: кроется... прошлые отношения.
2: В этом тоже
1: кроется... уже смешно звучит лично для меня.
2: Кроется некий символ, может быть, да, потому что действительно они не... вот этот гештальт не закрыли своих отношений, это нужно было сделать, и вот поэтому они повисли вместе, они чуть ли даже не в обнимку, потому что они запутались в стропах парашюта.
1: Как я и сказал.
2: И они вот там очень близко друг к другу, а Марк, он чуть ниже.
1: Давайте быстрее уже.
2: Болтается в воздухе. И какое-то время им нужно вот так вот провести. Мне очень понравилось в фильме то, что там не забыли о том, что такое в принципе вообще висеть на такой высоте, на стропах вот этого парашюта. То есть, когда у тебя в свободном... пережимаются вот этими стропами подмышки, то есть, да, в районе бедер, и там прям вот идет отсчет, что вот 15 минут прошло, там, с организмом начинает происходить следующее, там описание. И они точно в хронометраж начинают вот так сказать, поминутно рассказывать о том, что происходит. То есть проходит полчаса хронометража, они указывают, что вот уже кровь там
1: поступает. Анемия.
2: Анемия, то есть кровь, да, плохо циркулирует. Ну, в общем, все эти медицинские термины, естественно, я их не запомнил ни одного. Вот это мне понравилось, то, что они как-то постарались все равно в одно время показывать и ситуацию, которая происходит, то есть и выяснение, ну, без выяснения отношений тут никуда, то еще флешбеки, естественно, включаются, вот, они спорят друг с другом, пытаются выбраться, естественно, несколько таких достаточно моментов, из-за которых хватаешься за сердце, как они чуть ли не падают в эту пропасть, но вместе с тем ты внутренне так вроде сжимается, а потом думаешь, да ну... Да не было бы так.
1: Да и про любовь фильм вообще-то.
2: Да, то есть нам говорят, что, ребята, ну не надо прагматизм включать. Вы смотрите, да, тут вон какой любовный треугольник, какие страсти кипят над вот этим лесным пожаром, значит, и над этой пропастью. То есть, да. Вот. В целом, как такое хорошее жанровое кино, которого у нас не так много, и именно в жанре выживания, фильма выживания, смотрится вполне неплохо. То есть хочется, чтобы дальше режиссеры в этом жанре работали, развивались и, в общем-то, показывали действительно хорошее кино. А в целом, конечно, сильно докапываться я до него не стал, в общем-то, но, может быть, единственное, до игры актеров, увы, пока как-то не внушает, ну, по крайней мере, в рамках этого фильма, не знаю, меня как-то особо это все не впечатлило, хотя читал интервью и видел эти моменты со съемок, то есть, ну, актеры действительно старались, и некоторые трюки выполняли сами, и их за их только можно похвалить, но как-то на экране иногда все-таки как, ну, не фальшь проскальзывала, а вот, ну, что-то похожее, то есть, ну, как-то не особо верилось. А так, в целом, в общем-то, фильм неплохой. Ну, за счет, конечно... Я не мог выключить прагматизм совсем. Молодые люди разбили самолет. Стоящий огромных денег.
1: Конечно. Плюс там, вы им сказали, просто, же, пожары.
2: Просто потому,
1: а куда вы?
2: Что одному что-то там захотелось.
1: Вот.
2: Чуть там...
1: Хороший урок для молодежи, давай так скажем.
2: Да,
1: не ребята. Надо все
2: если
1: обдумывать.
2: Если вы говорите, нет. Значит, нет.
1: Это не просто
2: вот
1: так.
2: Вот главный посыл фильма. Да, нет, нельзя, даже, значит, нельзя.
1: И особенно это касается отношений. Если сказали все, перестаньте.
2: Там не было
1: бегать.
2: Все, понимаешь? Там все еще не было, вот прям вот все. Вот в том-то и дело, что все на финальной точке уже этой картины, о котором говорить не буду. Там действительно такой финал интересный.
1: Там все-все.
2: Нет, там, да, все-все уже конкретно.
1: Отлично. Что, над пропастью.
2: Над пропастью воржи, да. Над пропастью не ржи.
1: Не ржи, да.
2: В общем, фильм «Пропасть», 2026 год, с Марком Эйдельштейном, Тиной Стрелкович. Вот такой фильм обсуждали, категория 12+.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем вам отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.

0: 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
2: А куда мы приехали?
1: А вот это и нужно понять и забрать приз.
2: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
1: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
3: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

делать ярко и, конечно же, готовиться к яблочному празднику. Яблочный спас не за горами, и его нельзя обойти стороной. Поэтому мы запускаем яблочный навигатор.

0: слушать эфир 19 августа с часу дня и ловить маршрут и догадаться, куда он тебя проведет. Назовите верную точку, и тогда подарок будет точно ваш. Так, яблочный спас еще никто не отмечал, а с нами в эфире «Смотри радио» это будет еще и жарко. Яблочный навигатор на «Смотри радио», маршрут построен, категория 16+. На правах рекламы, партнер магазин яблочной техники «Яблочный спас». Так что с нами будь и получи самые яркие впечатления.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-303.

Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске мать погибшего мужчины потребовала взыскать 1 миллион рублей с местной жительницы, которая обвиняется в том, что нанесла ее сыну смертельное ножевое ранение. Заявление поступило в Октябрьский районный суд. Трагедия произошла в марте 26 года. Как указано в иске, женщина ударила мужчину ножом. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Причиной смерти стала тяжелая травма. Мать погибшего заявила, что смерть сына причинила ей моральные и нравственные страдания. В качестве компенсации она просит взыскать с ответчицы 1 миллион рублей. Сотрудники полиции Кваркинского района выясняют обстоятельства, при которых девятиклассник получил травму. Школьник попал в больницу с резанной раной правой кисти. Предварительная проверка показала, что подросток помогал отцу в огороде, взял бензопилу и стал распиливать ветки. Несовершеннолетний неаккуратно коснулся рукой за цепь бензопилы и поранился. Родители промыли рану, наложили повязку и отвезли сына в больницу. Россиянин Андрей Василевский, выступающий за Тампу, стал лидером рейтинга лучших вратарей Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Всего в нем представлено 10 голкиперов. В рейтинг также вошли россияне Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. Они расположились на третьем и четвертом местах, соответственно, передает ТАСС. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Уплетаем за обе щеки все самое вкусное из мира музыки. И вы там наслаждаетесь обеденным перерывом и делаете это красиво, громко и, конечно же, вкусно. Для этого громче звук делайте вместе с нами, чтобы лучшая музыка помогала вам сегодня получить больше удовольствия от рабочего процесса и вообще от жизни. Также к нам присоединится Лирик, будет Иракли и Эйва Макс уже далее в эфире.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой концтовар. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши черно-графитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехний день здесь раз в море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина 140. Орск, Краматорская 35Б. Новотроицк, улица Советская 83/1.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
7: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, друзья, в эфире «Смотри радио», вновь наши автоэксперты. Обсудим все самое интересное из мира авто и не только. И, конечно же, добавим ярких красок, а поможет нам Илья Дорогов, Константин Макаров уже в студии. Здравствуйте.
2: Всем привет. Можно сказать, такой немножечко издалека легкий, такой осенний уже, такой прям приятный.
1: Не надо, пожалуйста, этого говорить.
2: Листочки уже опадают, желтеют, прохладно уже вечером.
1: Константин, что у вас там
3: под новостям? Да, друзья, всем день добрый. Ну, на самом деле, не все так вот прям осень. Осень-осень.
2: Нет,
3: вот,
2: но я же говорю, легкий-легкий такой.
3: Вот что касаемо температурного режима, то вечером стало, конечно, прям очень прохладно. А так, в общем, конечно, еще летнее настроение.
2: Завтра будет 30. Тепло, да.
3: Да, да.
2: Ну, это, знаешь, как последний штрих от летней погоды.
3: Ладно, переходим к новостям. Давайте начнем с местных. Дело в том, что у нас 29 августа, то есть в субботу в центре Орска ограничат временно движение транспорта. Будет все это связано с тем, что в районе Комсомольской площади будет проводиться, будут проводиться городские ярмарки. И, соответственно, движение будет закрыто с 8 до 15 часов. В принципе, как обычно, в районе драмтеатра, с левой и с правой стороны, по улице Кутузова. Так что имейте в виду и заранее планируйте свой маршрут.
2: Еще раз, это 29
3: августа.
2: Ага, хорошо.
3: Так, идем далее. Значит, стало известно, сколько россияне купили «Волга» в первый полный месяц продаж.
2: А, они уже месяц продаются.
3: Полный месяц, да. Они даже уже больше месяца продаются.
2: Но там вот с этими табличками First Edition.
3: Поэтому, да, есть статистика за месяц. Так вот, оказывается, что за полный первый месяц марка «Волга» реализовала в России 435 автомобилей.
2: Ну, нормально.
3: Ну, в принципе, даже неплохо. Так вот, продажи практически поровну распределились между двумя кроссоверами, то есть это «Волга К50».
2: И К40.
3: «Волга Манжара», это назовем так.
2: «Волжара».
3: «Волжара», да. Было поставлено на учет в количестве 198 штук.
2: И в «Атлас».
3: И «Волга К40» 192 автомобиля. Кроме того, в органах ГАИ было зарегистрировано 45 седанов «Волга С50».
2: А ты знаешь, что на самом деле не «С»?
3: Си.
2: Ну, вообще, ну, типа S-седан, К-кроссовер, К-50, К-40.
3: Ну, да, ну, как-то для
2: привычный.
3: России C-50, нормально.
2: Ну, C-50, хорошо.
3: Да, вот.
2: Седан.
3: Вот.
1: Ладно.
3: Так, с этим все делом понятно. Идем далее, значит. Итальянские власти готовят революцию в системе дорожных штрафов. Вместо прежних 82 видов взысканий в новом кодексе дорожного движения останется всего 21. Вот, да, но
2: их не увеличили, их сократили.
3: Их резко, их четыре раза сократили, да. Но главное изменение, конечно же, коснется принципа наказания за превышение скорости. Так вот, теперь сумма будет зависеть от каждого лишнего километра в час.
2: Подожди, это уже принято или рассматривается?
3: Нет, это сейчас рассматривается. То есть это как бы, будем говорить, на заметку нашим туристам.
1: Будет какая-то минималка, и к ней за каждый километр
2: сейчас,
1: будет прибавляться.
2: Сейчас он расскажет,
3: так
2: подожди.
3: Вот, на автострадах предлагают платить по 10 евро за каждый километр в час сверх нормы. А в городах от 5 до 10 евро в зависимости
2: это
3: от серьезности нарушений. Это в Италии.
2: Ага.
3: Так вот, к примеру, если водитель разогнался на 17 километров в час быстрее разрешенного на трассе, ему теоретически выпишут счет сразу на 170 евро. То есть 1 километр в час 10 евро, на 17 километров вы превысили, пожалуйста, 170 евро оплатите. Ну, правда, окончательный механизм, как сообщается, то есть механизм расчета пока уточняется, поэтому называть эти вот цифры финальными пока преждевременно. Но в любом случае, вот хочется отметить, что подобная практика уже действует в Эстонии, где за каждый лишний километр берут по 7 евро.
2: Обалдеть.
3: Ну, представляете, как сразу скорость потока замедлится, и как все станут соблюдать...
2: Ну, давайте
3: скоростные
2: так,
3: лимиты. Давай. Честно говоря, вот я тоже хочу свое мнение высказать. Как мне кажется, в наших реалиях это, конечно, не знаю, не сработает, наверное. Ну и вообще...
2: Да не то, что не сработает.
3: Вообще неудобно, представляете, как все время контролить цифру.
2: Вот. Но ты когда знаешь... Подожди, стоп.
3: Когда ты знаешь...
2: Контролить цифру. Да, подожди, ты за рулем должен контролировать ситуацию в целом.
3: Если мы прям
2: изначально найдем. Во-вторых, у тебя есть разрешенное там, да?
3: Да, разбег сколько?
2: 110 км в час у тебя есть разрешенное. И на самом деле... деле, для комфортного передвижения по трассе тебе по факту больше не надо.
3: 90, давай начнем с этого.
2: Вот 90 мало.
3: Вот у нас 90, да. Будем говорить так.
2: Ну, давай так, 109. Ну, на 109.
3: Тогда превышение на 19 км в час.
2: Я думаю, что если вот именно, ну, то есть по себе лично сужу, 110 км в час в целом для комфортного передвижения достаточно нормально.
3: И экономно, самое главное в нынешних реалиях.
2: А сейчас это более чем весомый аргумент. Поэтому на самом деле, если люди будут соблюдать именно нормальный скоростной режим, то есть вот эти вот 40 км в час где по трассе, где нужно ехать, а где, ну, действительно нормально, то ничего страшного не будет. Те, кто хочет 150 лететь, пожалуйста, ну, будьте добры.
3: Будьте добры, заплатите.
2: Ну да, но у нас такого законопроекта еще, я думаю, не скоро будет.
3: Ну, знаешь, у нас очень любят подобные практики перенимать.
1: Подглядывать.
2: У нас, знаешь, как, у нас когда как удобно. Говорят, не смотрите, что у них там, либо наоборот посмотрите. Да, ну, в зависимости, кстати, от ситуации. Ладно, Кость, спасибо большое тебе за интерес, подборку новостей. Мы же давайте дальше будем двигаться по этому дню и сопровождать все музыкой, которую будет звучать в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый.

0: Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Вместе с вами танцуем и, конечно же, не забываем о том, что вместе с нами вы можете блеснуть не только своим настроением, но еще и умом. Если ты считаешь себя самым умным среди друзей и знаешь ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда наслушай внимательно. 28 августа с часу до 5 дня. Смотри, радио превращается в арену интеллектуальных баталий, и мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты: бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки категории 16+. На правах рекламы партнер мероприятия «Семейная фабрика

0: местную гастрономию «Мижлен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Ну и, конечно же, играй с нами и становись умнее.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржье укрепляет свои позиции на международном аграрном рынке. Наш регион занял второе место в Приволжском федеральном округе по объему экспорта продукции АПК. Показатель достиг 302 миллионов долларов, увеличившись на рекордные 88% к аналогичному периоду 2024 года. Только за август 2025 объем поставок составил 160 миллионов долларов. Такая динамика – это результат системной работы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Помимо ключевых партнеров, таких как Китай, Индия и страны СНГ, в 2025 году Оренбуржье дополнительно вышло на 11 новых рынков, включая Гвинею, Боснию и Герцеговину, Филиппины и ЮАР. Оренбургские предприятия уже активно изучают логистику этих площадок, рассказал губернатор области Евгений Солнцев. На территории особой экономической зоны в Оренбурге началось строительство технопарка. Один из резидентов ОС создает новые возможности для малого бизнеса. В новом технопарке будут созданы переговорные, конференц-зал, столовая, льготы ОС и широкий спектр мер поддержки, которые внедрены в регионе, позволят запустить производство быстро и при этом сэкономить до 30% расходов. Уже в 2027 году технопарк начнет свою работу. В настоящее время в особой экономической зоне Оренбуржье 27 резидентов, это 20 заводов, 6 логистических центров и 1 дата-центр. Депутат Госдумы Николай Новичков поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям до 5000 рублей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. Ранее с такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам. При этом Новичков подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Вот и в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: А с вами Вертиго. В эфире «Смотри радио». Волан Рокстон поделился только что. А мы же, открывая новый час, готовы с вами поделиться всем самым лучшим из мира музыки и не только. Так что присоединяйтесь и делайте, конечно же, громче. И работать будет веселее, конечно же. А ваша шумная компания так сможет больше придумать новых способов быстрее решать все рабочие моменты. Особенно это полезно сегодня. Понедельник уже с нами, так что давайте открывать его с улыбкой на лице, и поможет нам, конечно же, лучшая музыка. Ну а если вы уже пару открытий сделали, ими не забудьте поделиться с нами на портале смотри.радио.
2: Смотри. Смотри. Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slow Down.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
5: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
7: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ножа! Рим! Желе-ножа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Авина».
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Отправиться в невероятно яркое путешествие вместе с любимыми героями предлагаем вам. И, конечно же, получить возможность, собственно, лично поприсутствовать на закрытом кинопоказе премьеры VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры» вместе с нашими партнерами. Вам это путешествие точно понравится. Главное, дозвониться к нам в эфир по номеру телефона 21-103-7 и, конечно же, верно ответить на вопросы, которые у нас, собственно, имеются. Есть уже у нас телефонный звонок. Доброго дня.
2: Добрый день.
1: Как зовут?
2: Елена.
1: Очень приятно. Леночка, как настроение, как понедельник проходит?
2: Все хорошо, все отлично. Рабочий понедельник, надо вливаться в рабочую неделю.
1: 100% надо, ну и делать неделю приятнее, приятными подарочками здесь в эфире. И чтобы выиграть пригласительный на два лица, нужно ответить мне на вопрос. Если готовы, буду озвучивать.
2: Готова.
1: Итак, какой герой из «Смешариков» мечтает получить Нобелевскую премию? Это Пин, это Лосяш или это Каркарыч? Как ты думаешь?
2: Ой, какой-то тяжелый вопрос для понедельника.
1: Вообще легкий, если понимать, кто там в «Смешариках» чего любит вообще делать.
2: Пин изобретать.
1: Так.
2: Лосяш.
1: Ответ какой?
2: Наверное, это быть Лосяш.
1: Конечно же, Лосяш с его всякими книжками классными, большими, телескопами и желанием прославиться как рогатый ученый. Но мы тебя поздравляем, получаешь от нас. Ты пригласительный. С кем отправишься, рассказывай.
2: С дочкой пойду, посмотрю с удовольствием.
1: Здорово. Как зовут ее?
2: Маргарита.
1: Давай для нее что-нибудь в эфире передадим.
2: Доченька, Маргарита, я тебя очень люблю. Также привет своей дочке, еще Арине передаю.
1: Замечательно, Ататюркам и тебе хорошего настроения. Сегодня на линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Ну а мы громче сделать этот день сделаем, конечно же, с помощью лучшей музыки здесь в эфире «Смотри радио».
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: дома. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: А в эту минуту в городе Орске плюс 25 градусов. Сегодня вечером будет плюс 22. Облачно, обещают нам синоптики. В Ясном сейчас плюс 23. Вечером будет также плюс 23 градусов. В Кундыке-Медногорске плюс 24. А вечером будет плюс 20. А в эту минуту в городе Оренбург плюс 26. Будет плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года Молодежный совет Главного управления МЧС России по Оренбургской области присоединился к благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Сотрудники ведомства собрали для школьников все самое необходимое – рюкзаки, тетради, канцелярские принадлежности и другие полезные мелочи к 1 сентября. Готовые наборы уже передали детям. Акция проходит при поддержке регионального управления МЧС и призвана помочь семьям подготовить ребят к новому учебному году. С нового учебного года в отдельных школах начнут выставлять оценки за поведение ученикам вторых и восьмых классов. В Минпросвещении Российской Федерации разработали четкие критерии, всего их четыре. Внутри 10 отдельных показателей. Итоговая оценка будет одной из трех – образцовое поведение, допустимое поведение или недопустимое поведение. Новая система не затронет успеваемость ребенка. Оценки за поведение не повлияют на текущие отметки, промежуточную аттестацию или доступ к экзаменам, а также не станут основанием для дисциплинарных мер. Систему уже тестировали в 89 школах разных регионах. Самая высокая зарплата в России зафиксирована в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах и Магаданской области. В ежегодном рейтинге российских субъектов по уровню высоких зарплат лидируют добывающие регионы, а также Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране доля работников, которые получают зарплату выше среднероссийской, составляет менее трети. Этот показатель превышает средний по России в 19 регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наслаждаемся моментом, друзья, и, конечно же, яркими событиями, которые происходят вокруг нас. И эти события мы всегда здесь, в эфире «Смотри радио», с удовольствием озвучиваем и о них рассказываем. А еще, конечно же, показываем тех самых ярких, невероятных людей, которые, собственно, делают жизнь вокруг нас интереснее. И сегодня в нашей эфирной студии Ивлева Ирина, певица, выступает в разных жанрах, лауреат международных вокальных конкурсов, член общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и третья вице-миссис Оренбуржья 2026 года. И именно об этом конкурсе мы сегодня будем больше всего разговаривать. Ириночка, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как ваше настроение?
2: Прекрасное настроение, рада вас приветствовать. Я впервые на радио, очень волнительно и замечательно себя чувствую.
1: Это прекрасно, потому что мы любим, когда люди приходят к нам с таким воодушевлением. Мы тут, кстати, не кусаемся, так что поболтаем о самом интересном и самом классном. У вас много чего интересного, вот тут мне написали при подготовке к нашему сегодняшнему интервью. Чем вы только не занимаетесь. Вот хотелось бы подробнее поговорить о том пути, который вы прошли до того, как пришли на, собственно, конкурс «Миссис Оренбуржья» 2026 года. Расскажите о себе.
2: Я очень люблю пробовать все новое. И как вот говорят люди, нужно выйти из зоны комфорта. Я туда никогда не захожу, начнем с этого. И поэтому, когда я слышу объявления о каких-то интересных проектах, каких-то новых делах, каких-то новых заведениях, я не знаю, то есть организациях, мне всегда хочется попробовать посмотреть, а понравится ли мне. И когда я впервые услышала о том, что объявляется набор в конкурс красоты, я подумала, что это очень интересно, но вот в самый первый поток я не пошла, потому что я была очень сильно загружена по работе. Вот, но думаю, я присмотрюсь, посмотрю на девочек, у меня там пошли знакомые, как будут их результаты, каков будет их путь. Ну и вот присмотревшись, я нашла время, и вот на второй поток уже осмелилась и пошла.
1: Здорово. Ну, мы о конкурсе подробнее совсем скоро поговорим. Все-таки больше хотелось бы сначала узнать, конечно же, о вас. Вот тот момент. Вы разносторонняя личность и поете, и занимаетесь личным развитием. Вот как вы приходите к тому моменту, что вот, как вы сказали до этого, что что-то новое сразу берусь. А где силы берете? Как подход у вас к новым делам? И об этом тоже давайте поговорим.
2: Скорее, если я не погружаюсь ни во что новое, у меня пропадают силы. Вот. То есть я вот такой человек, который любит, увлекающийся, любит. Я, с одной стороны, консервативна, потому что я люблю в базовых вещах быть всегда на одной волне, так скажем, да. Uh-huh. То есть моя семья – это всегда база, да, моя, я их очень люблю. Какие-то базовые вещи, такие как английский, например, я окончила факультет иностранных языков, я технический переводчик. То есть это вот моя любовь на всю жизнь. Но новое меня, наоборот, вдохновляет и дает мне новую энергию. Новые Привет. Люди, новые увлечения – то есть это очень прекрасно. Я люблю заниматься живописью периодически, этим занимаюсь. Пою, это стало моей профессией.
1: Вот об этом хотелось бы поподробнее. Мы все-таки здесь очень любим mm-hmm. музыку на «Смотри радио». И вот момент mm-hmm. с тем, да, как вы чувствуете музыку, как вы пришли к тому, что вот действительно захотели, ну, половину, можно сказать, своей жизни посвятить тому, что вы и поете, я так понимаю, и с музыкой тоже работаете.
2: Да. Ну, изначально это было моим хобби. Вот. Но где-то примерно года три назад я стала менять свою жизнь в лучшую сторону, еще в более лучшую сторону. То есть я поняла, что я не полностью использую все возможности, которые есть в жизни, и мне хочется сделать ее еще ярче, еще интереснее, и уже начать исполнять свои мечты. То есть я всегда себя представляла на сцене в красивом платье. То есть мы все девочки любим наряжаться, мы все королевы, по сути. Просто нужно верить в себя и двигаться к своим мечтам. И вот я начала заниматься. Сначала занималась у нас у местных преподавателей. Потом поняла, что то, что они мне дают, это круто, но нужно двигаться еще дальше. Есть сейчас современные методики EVT по обучению вокалу. И стала заниматься со всякими звездными педагогами и добилась уже отличных результатов.
1: Это классно. Сегодня мы еще об этом поговорим и даже споем, друзья. Самое главное — оставаться с нами на связи и делать громче. Сегодня рассказываем о том, что было и как проходил конкурс «Мисс Красоты Оренбуржья» 2026 года. В гостях у нас Ивлева Ирина. Ну и, конечно же, без музыки не обойдется. Давайте сейчас ее послушаем и скоро вернемся.
3: Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
1: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28. Возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Яркие настроения, яркий день и красота, красота, еще раз красота в эфире. Ведь мы вместе с вами здесь в эфирной студии, друзья, Радио Хит, Смотри Радио. Сегодня обсуждаем, как эта красота рождается и превращается в нечто новое. Так что заглядывайте к нам в эфирную студию Смотри Радио. Для этого открывайте портал смотри.радио, смотрите нас с кабельного цифрового телевидения «Зебра» и, конечно же, делайте громче. А с нами сегодня на связи Ольга Головина, директор конкурсов красоты «Миссис Оренбуржья», маленькая мисс и мистер Оренбуржья, представитель национального конкурса «Мисс Россия Мира» в Оренбурже. Ольга, доброго дня!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели, город Торск и все восточное Оренбуржье.
1: Прекрасно, мы снова рады вас видеть, вы к нам эту красоту в студию привносите. И сегодня вместе с вами Ивлева Ирина, с которой мы уже сегодня разговаривали. Ириночка, я знаю, что при подготовке любого проекта, любого конкурса нужны титанические просто усилия прикладывать, чтобы себя в каких-то моментах изменить, чтобы разбавить обычную жизнь вот такими яркими моментами. Что прошло, пришлось пройти вам? Расскажите нам о пути от становления до самого конкурса.
3: Во-первых, у нас была очень длительная подготовка, 1.5 месяца. Так как я из Орска, а подготовка проходила в городе Оренбург, мне приходилось каждые выходные ездить на репетицию. То есть это очень ответственное дело. У нас там было дефиле, хореография, встреча с различными мастерами, проводились мастер-классы, стилист. Мне очень запомнилась наша Оксана, конечно же, Смолкова. Мне всегда очень нравятся встречи с ней. Она всегда что-то интересное всем девочкам подсказывает. Встреча была у нас с визажистом. Мне больше всего, конечно, в подготовке было сложно дефиле. И как раз это было одной из моих целей – научиться красиво ходить. То есть, чтобы походка всегда была от бедра.
1: Прекрасно.
3: Да. И у нас были еще хореографические постановки. Это тоже было довольно сложно для меня. Ну, мы совсем справились. Я совсем справилась. Молодец. Вот. Поэтому это все реально. Это все возможно, если хочется. То есть, и еще были такие небольшие сложности. Ну, может быть, это даже не сложности, а... радости – это выбор нарядов. Ну,
1: конечно.
3: Тут, конечно же, нам помогала Оксана. Ну, мы сами, девочки, друг с другом советовались. Это было очень волнительно. Что-то мы с девочками брали на прокат. То есть, если у нас были, допустим, выходы восточный и национальный. Здесь вот кто-то шил наряды. Один я наряд шила, один я брала на прокат. То есть были наряды очень шикарные. Я так мечтала всегда побывать вот в таком образе и не знала, ну вот где я могу быть. Вот на таком конкурсе такие мечты сбываются.
1: Прекрасно. Вот мне рассказали сейчас о том, что действительно волнительно было, трудно. А вот есть такой момент, что вы прям нового чего-то для себя почерпнули и как-то в себе изменили?
3: Новое, это, конечно, дефиле, да. Вот это было самое сложное, самое новое для меня, потому что я никогда к этому даже не прикасалась. Я не так часто хожу на каблуках, то есть в обычной жизни. То есть я на каблуках только на сцене. А так мы, как обычно, девочки, сейчас бегаем в кроссовках. Сейчас
1: удобно и быстро.
3: Удобно, быстро, красиво. Много возможностей к выбору. А вот ходить на каблуках красиво, чтобы это хорошо смотрелось со сцены. Да, мы же идем общей массой, да, то, чтобы мы красиво все сочетались друг с другом. Вот это было очень сложно.
1: Здорово, спасибо большое. Оленька, вопрос к вам. Конечно же, много впечатлений у Ирины. Понятное дело, она была участницей. А вот вы, как организатор со стороны, какие моменты вот могли бы прям выделить, что вот вы были приятно удивлены?
2: Ну, я добавлю, что я тоже не только директор, да, я участница двух конкурсов, это национального конкурса в Москве и в соседнем регионе. И чем я была удивлена, наверное, трансформацией женщин, когда они приходят такие неуклюжие, у них не получается ходить, и тут наша Элеонора, да, хореограф нашего проекта, она, кстати, из Орска, вот, учит по шагам женщин, и потом это просто красивое шоу на сцене, когда смотришь, я вот наблюдаю всегда со стороны и, конечно же, очень сильно волнуюсь и переживаю, чтобы все прошло как мы. Но я действительно получаю эстетическое удовольствие от того, как девочки идут, как они плывут по этой сцене, потому что каждый выход у нас их четыре, он про свое. Если это белое платье, то это про материнство, про то, что женщина носит ребенка в своем чреве, да, и про то, как классно быть матерью. Если это вечернее платье, то здесь, конечно же, красота женщины, потому что у одной женщины это красивые ноги, она одевает короткое платье, у другой женщины это красивая грудь, да, и она подчеркивает это. Очень красивый у нас выход в восточных костюмах, то есть там вообще феерия, страсть, огонь на сцене, потому что женщины показывают, что женщина в себе еще и вот эту сексуальность, да, хранит, и действительно зал взрывается. И каждый выход, он несет отпечаток разности женщины. Она и мать, она и проекты создает, да, вот этот огонь у нее, она и умеет быть величественной и красивой, да, и плюс еще национальный выход, он тоже показывает национальность женщины, потому что будь она казашка, татарка, русская, мордва, да, любая национальность, но прежде всего она женщина. И как раз величие вот этого костюма, разность женщин очень сильно заметна и видна. Если она грузинский костюм одевает, она более умеренная в себе, да. Если она одевает костюм испанский, понятно, что это вот огонь внутренний. И вот так каждая женщина на протяжении всех четырех выходов раскрывается и показывает вот эту свою многогранность. Я каждый раз, сама видя это со стороны, что получается, в итоге просто наслаждаюсь, восхищаюсь каждой женщиной. И поэтому у нас в конкурсе корону получает каждая.
1: Прекрасно. Мы сегодня о красоте здесь в эфире «Смотри радио», общаемся и наслаждаемся в том числе. Так что, друзья, не переключайтесь и будьте с нами на волне.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавляем в ваш день красоты и яркой музыки. Здесь вместе с вами рассказываем о том, как проходил конкурс красоты «Мисс Оренбуржье 2026». И третья вице-миссис Оренбуржье, простите, 2026 года, Ивлева Ирина с нами находится. И главный организатор этого мероприятия Ольга Головина. Ну и, конечно же, много чего интересного и яркого было на самом конкурсе. Мы уже об этом поговорили. Но, конечно же, в первую очередь хочется узнать про творческие номера, и как раз ваш, я так понимаю, связан был, конечно же, с музыкой.
2: Конечно.
1: Мы уже об этом говорили.
2: Моя любовь.
1: Да, не о чем скрывать. Поподробнее, как шла подготовка, что добавили в номер и что это вообще было?
2: Изначально наша Ольга Головина, она очень, надо сказать, что она очень хорошо нас направляет. Спасибо большое, Олечка. И она мне сразу сказала, что конкурс творческий, мы должны здесь показать себя, то есть то, какая ты есть, то есть твои какие-то фишки, показать свой характер, свою жизнь. И я стала думать, ну, естественно, я буду петь, потому что я пою. Еще одна моя любовь, помимо вокала, это английский. Естественно, значит, я буду петь на английском. Ну, и самая большая любовь моей жизни, это, конечно же, мои дети, у меня их трое. И мои девчонки, ну, и сын тоже, в принципе, старший, поют. И я хотела спеть с детьми на сцене. Но так как конкурс идет 2 дня, мне нужно было бы, чтобы кто-то эти 2 дня за ними присматривал. То есть я не смогла организовать их поездку в Оренбург вместе со мной. Я стала думать, как же мне так сделать, чтобы я была бы с ними, но и, соответственно, они бы физически не могли со мной находиться на сцене. Я пела песню «Cover Me in Sunshine», «Pink». Она поет ее вместе со своей дочерью. Это песня о том, что все плохое когда-то проходит. Всегда впереди светлое будущее. Нужно верить в себя, верить в мечты и двигаться дальше. Эту песню мы когда-то с доченькой, со средней, записывали на студии. Это был как бы мой подарок себе на день рождения. У меня день рождения 16 августа.
1: Прошедшим днем рождения!
2: Спасибо! Вот. И мы записывали, получается, ее 3 года назад уже. То есть она совсем малышка была. И я решила оставить ее голос на видео, сделать на аудио, сделать видео, где будут мои дети, моя жизнь. И как раз у меня было видео маленькое, где она поет на студии. То есть, и вот был такой эффект присутствия. Я пела вживую, а голос моей дочери и фото моих детей были сзади на видео.
1: Прекрасно. Но я понимаю, что на сцене выступать вам не впервые, но в этот момент, когда вот сложилось все, и вы участвуете в конкурсе, и рядом, хоть и на видео, и на аудио ваши дети, это все равно вот складывается в такой момент, который действительно добавляет волнение. Как с этим справлялись?
2: Да, волнение было грандиозным, я бы сказала. Не знаю почему, но именно этот день был очень волнительным для меня. Наверное, потому что вот это был очень трогательный номер. Помимо моих детей, со мной физически на сцене были танцевальная группа, хореографическая студия «Звездный городок», город Оренбург. То есть девочки шикарно танцевали, у них были такие воздушные белые наряды, то есть у меня был законченный такой красивый номер. Но как-то я выдохнула, как обычно, и на сцену нужно выходить. Особенно вот могу дать совет тем, кто не так часто это делает. Просто с любовью к людям. Нести любовь. Поэтому, когда выходишь с таким настроением, как-то постепенно волнение уходит и доносишь свою мысль.
1: Отправляем волнение куда подальше от нас, потому что здесь, в эфире «Смотри радио», Ирина, не можем отпустить, конечно же, без акапельного исполнения. Ну и мы знаем, что уже мы определились с песней, будет сюрпризом для наших слушателей. Мы сейчас вместе с вами, друзья, здесь в эфире «Смотри радио» услышим, как Ивлева Ирина, которая выступает в разных жанрах уже очень давно, и она стала третьей вице-миссис Оренбуржья 2026 года, нам исполнит композицию. Мы готовы?
2: Спасибо.
1: Поехали.
2: Конечно же, очень волнительно. Это впервые в моей жизни. Я хочу спеть для вас, так как мы сейчас очень озабочены темой патриотизма, да, мы очень любим нашу страну, и я хочу спеть «Матушка-Земля». Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес.

0: От нас, конечно же, аплодисменты и огромное-огромное спасибо. Мы, друзья, продолжим рассказывать вам о красоте и как эта красота становится еще ярче здесь в эфире «Смотри радио». А пока рекламная интеграция в эфире.
1: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
3: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
6: А куда мы приехали?
5: А вот это и нужно понять и забрать приз.
6: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
5: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
7: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
9: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
10: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены другими. Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы 25.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Обсуждаем сегодня красоту, и, конечно же, мне в этом помогают две прекрасных дамы. Мы рассказываем, как проходил конкурс красоты «Миссис Оренбуржи» 2026 года. Со мной в эфире Ивлева Ирина, певица, выступает в разных жанрах, лауреат международных вокальных конкурсов, член общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Также третья вице-мисс как раз в конкурсе красоты 2026 года. И с нами Ольга Головина, директор конкурсов красоты «Миссис с Оренбуржи», маленькая мисс и мистер Оренбуржи, представитель национального конкурса «Мисс России мира», и здесь у нас, конечно же, в Оренбурже. Ну и, конечно же, хочется подытожить момент с тем, что вынесли из конкурса. Ириночка, пожалуйста, о своих ощущениях и таких моментах расскажите.
2: Конкурс дал мне очень многое. Во-первых, новое окружение. Я познакомилась с такими шикарными женщинами, самодостаточными. Какие-то девчата занимаются такими делами, о которых я даже раньше, например, не видела, не встречала людей, которые этим занимаются. Например, девочка у нас есть, она делает украшения. Есть девочки на инвалидных колясках. Я была просто удивлена, поражена их любовью к жизни, их силой. Несмотря ни на что, они участвуют в конкурсе, пишут красивые стихи. То есть вот атмосфера внутри конкурса была просто шикарная. Мы все познакомились, мы до сих пор общаемся. Очень прекрасное окружение. Это самое первое. Первое, что я ценю, это людей, конечно. Второе, это изменилась моя походка и моя осанка. Я очень хотела этого. И большое спасибо проекту и Элеоноре, что они мне помогли с этим. То есть это вот большой-большой плюс. Появилось еще больше уверенности в себе. И хочу сказать, что, девочки, мы все королевы. Не бойтесь пробовать новое, верьте в себя. То есть это вот самые главные плюсы, которые я получила оттуда.
1: Прекрасно. Оля, расскажите, пожалуйста, вот Ирина косвенно сказала про инклюзивность конкурса. Я знаю, что даже в жюри у вас присутствуют такие моменты. Расскажите о них.
3: Да, у нас постоянный член жюри Ирина Денискина. Это знаменитый оренбургский блогер, девушка, которая попала в аварию и сейчас на инвалидной коляске передвигается. При этом она доказала миру, что, сидя на инвалидной коляске, можно выйти замуж, родить ребенка. Она катается на горных лыжах, она катается на вейке. Вейк, я до знакомства с ней даже не знала, что это такое. Это водные лыжи, да? Представляете, человек на всем этом катается. Ну и у нас в конкурсе всегда есть такая группа социальная, да, мы берем всегда 5 человек, женщин с ограниченными возможностями. А в этот раз у нас было 2 девушки на инвалидной коляске и 2 девушки с ограничением по зрению. А что это дает? Вот такое объединение, то, что девчонки переопыляются, то, что они учатся от друг друга. И после выступления, допустим, Ирины Денискиной, когда она проводила свой мастер-класс, многие девочки задумались, а у кого ограниченные возможности? Понятно, что это было очень много слез, это было очень много осознаний. Очень много после этого девочки писали в личку про то, что вообще жизнь поменялась после вот выступления, да, как она рассказала свою судьбу и то, как она вот сейчас живет, как проблемы с доступной средой, да, у нас в городе. Вот, поэтому наш конкурс говорит о том, что красота, она доступна всем. Будь то на инвалидной коляске, будь то с ограничением по зрению, там, по слуху. Нам хочется это рассказать миру, потому что красота спасет мир и любовь. А женщина всегда есть любовь.
1: 100%. Ну и, конечно же, для всех желающих принять участие и взаимодействовать с вами, куда писать, куда обращаться?
3: Вконтакте у нас есть группа, называется она «Миссис Оренбуржи». Вот, в этой группе есть анкета, либо просто можете в эту группу написать «Хочу в конкурс». Мы пришлем все подробности, потому что до 6 сентября у нас идет набор, и потом начинаются репетиции. Репетиции по воскресеньям, пожалуйста, обращайтесь. Вот, и, соответственно, мы с вами свяжемся, расскажем все подробно, что нужно для конкурса. Ну вот Ирина сейчас все вам рассказала, да. У Ирины очень высокий титул, я горжусь такими королевами, которые действительно величественны внутри, которые отзывчивые, которые несут в этот мир любовь, ну и плюс еще многодетная мама. А конкурс наш «Красоты и материнства». Он у нас так и называется. Красота и материнство, потому что женщина, она дает уникальное, да, уникальное существо на нашей планете. Она дает жизнь. Жизнь не только детям, жизнь проектам. Она вдохновляет, она организовывает, она помогает. То есть это источник жизни на этой земле.
1: Прекрасно. Ирина, ну и, конечно же, своим любимым деткам, всей семье не только. Давайте передадим эмоции и расскажем что-нибудь.
2: Хочу передать привет своим любимым детям. Сказать, что я их очень сильно люблю. Это мой сын Михаил, дочка Полина и дочка Ева. Конечно же, мамочке свой привет, Галине. И двум сестрам, Марине и Татьяне.
1: Прекрасно.
2: Очень люблю свою семью, ценю. Рада, что они у меня есть.
1: Здорово. Ольга, пожелания для будущих участниц, тоже свои пожелания для всех.
3: Да, для будущих участниц. Я сама участвовала в конкурсе, это было год и два месяца назад, в апреле месяце. И хочу сказать, что конкурс мне дал масштабность мышления. До этого, чем бы я ни занималась, у меня в голове не было такого масштаба. А если вы мечтаете вот именно о чем-то масштабном, в любой сфере жизни переехать, вы хотите какой-то проект свой уникальный, вы хотите просто заявить о себе миру, приходите в конкурс, конкурс вам именно это и даст. Еще хочу передать один привет, у нас есть королева в Новоорске, она вот сегодня должна была с нами быть, но у нее день рождения у супруга, и у них такая классная семья, супруг ее возил из Новоорска каждое воскресенье к нам для репетиций, да, у Лены тоже очень высокий титул, она, кстати, третий вице-мисс, как и Ирина, рядом со мной сидящая. Хочу передать их семье большой привет и поздравить Илью с днем рождения. Развитие, процветание вашей семье. И классно, когда мужчина поддерживает свою женщину.
1: Прекрасно. Девочки, вам огромное спасибо, что заглянули к нам сегодня в эфирную студию и добавили красоты в эфир «Смотри радио». Вам желаю успехов, чтобы все было у вас в ярких тонах. Ну, конечно же, любви, любви, еще раз любви. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
2: Пока-пока.
4: Спасибо.
5: Реклама. Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. НПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
7: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мест». Мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
8: Цены всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
9: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: В эту минуту в городе Орске плюс 25 градусов. Сегодня вечером будет плюс 22. В Ясном прямо сейчас плюс 24. Вечером будет плюс 23 градуса. В Кувандыке-Медногорске плюс 25. Вечером будет плюс 20. А в Оренбурге в эту минуту плюс 25 градусов. Вечером будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама.
9: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: проводилось. По данным МЧС, распространение огня удалось остановить. Пожарные продолжают бороться с отдельными очагами. Информация о пострадавших не поступала, обстановка уточняется. Обо всех происшествиях можно сообщать по телефону 112. Оренбургские полицейские расследуют инцидент с ожогами у годовалого ребенка. В отдел полиции номер 1 МО МВД России Оренбургская поступила информация о госпитализации ребенка 2025 года рождения с серьезными ожогами. Повреждены 32% его тела, голова, лицо, шея, туловище и обе руки. Мать ребенка рассказала, что находилась на кухне со своим годовалым сыном. Она налила кипяток в стакан и вышла из комнаты, чтобы проводить старшую дочь. В этот момент ребенок потянулся к стакану и опрокинул его на себя, получив ожоги. Полицейские собирают материалы и проводят проверку по данному факту. Сотрудники полиции призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. Безопасность ребенка зависит от взрослых, и от их действий может зависеть его здоровье и жизнь. Горящие туры в Турцию фактически исчезли из-за высокого спроса, который привел к росту цен и сокращению доступных мест в отелях и на чартерных рейсах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что туроператоры и без скидок очень хорошо закрывают свои гарантированные блоки мест и в турецких отелях, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Поэтому гореть попросту нечем, сообщили в ассоциации. Туристов предупредили, что чем раньше они забронируют отдых в Турции, чем дешевле он обойдется. Например, в апреле или в мае можно было купить тур на сентябрь примерно на 20% дешевле, чем в августе. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxtursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Врываемся в новый час, друзья, вместе с вами под лучшую музыку. И, конечно же, делаем так, чтобы вы в этот понедельник не скучали. Его делать ярче нам всегда приятнее с лучшей музыкой здесь, в эфире «Смотри радио». Поможет нам Джонни Федук, будет Айова и Сонь Фардера Диоди уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри, смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый.

0: Суперновинка. Риет от фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. «Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик! Орск, Краматорская 9».

0: за котлами в Гасовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: танцуем и поем вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио». Не стесняемся проявлять себя, как иначе. А мы в полной мере уже прокачали понедельник и почти добрались до его вечера. Чтобы там вам ничего не мешало отдыхать, здесь прямо сейчас доделываем все рабочие дела и рабочие моменты. Чтобы веселее это делать, мы, конечно же, подготовили для вас очередную порцию музыки. Ловите Биби Рексу и Дэвида Гетта. Будет мумитроли, Крара Кросс и Оливер Хендрикс уже далее в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Это радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Становится все меньше жарких дней.
9: Колготки надо покупать скорее. Езжай за ними в милый дом. Колготки по отличным ценам в нем.
10: В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Готовься к самому яблочному празднику в году. Яблочный Спас не за горами, и его нельзя пройти и обойти стороной. Поэтому мы запускаем яблочный навигатор. Слушай эфир радио Хит, смотри радио 19 августа с часу дня. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения в прямом эфире. Подарок твой. Так яблочный Спас еще никто не отмечал, уж доверьтесь. Яблочный навигатор на смотри радио. Маршрут уже построен. Категория 16+. На правах рекламы партнер магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Ну и, конечно же, не пропусти это яркое событие вместе с нами.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В субботу, 29 августа, в центре Орска будет временно перекрыто движение транспорта. Как сообщили в городской администрации, ограничения, связанные с проведением ярмарки, будут действовать с 8:00 до 15:00.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наши активные движения в лучших ритмах привели нас к вечеру этого понедельника. Ну что, первый рабочий день недели. А все, давайте встречать вечерок с улыбкой на лице, чтобы в нем было все при все. И, конечно же, море ярких эмоций, таких же встреч. Мы вас поддержим в любых начинаниях. Главное оставаться на волне и, конечно же, делать громче. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в этот понедельник, 17 августа, отмечаем день.

любимого дивана. Также день лысых ежиков, день рыжих котов с голубыми глазами, день баклажана сегодня, день комиссионного магазина, день секонд-хенда вообще-то. Также день сегодня проснувшихся улиток и, конечно же, день трейдера. Ну а мы поздравляем также именинников у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонины, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины и Семена сегодня именины. Ну а что вы этим вечером будете праздновать? Рассказывайте нам через портал смотри.радио.

0: девочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
2: Что было в этот день?

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
4: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11.

Закатлани в Газовик, где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Вкусные знания.
1: Добро пожаловать всем любителям вкусненького в эфир номер 21137. Набирайте, чтобы попасть к нам на урок вкусных знаний и узнать, что происходило в нашем любимом городе Орске в былые времена. Номер 21137 вам в этом поможет, так что скорее набирайте его и заглядывайте к на огонек. Мы же вместе с вами этот вечерок украсим классными вопросами, конечно же, поделимся вкусными знаниями с вами. Номер 21137, был звонок, сорвался. Набирайте скорее, чтобы попасть в нашу эфирную студию и вместе с нами поиграть. Итак, давайте знакомиться. Опять как-то прилетел у нас звонок, но есть у нас вторая линия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Евгений.
1: Очень приятно, Евгений. Как понедельник, как настроение к вечеру?
2: Отлично. Вечер, понедельник уже заканчивается.
1: Здорово. А ну, чтобы он это делал еще приятнее, вкусные знания, давай проявим с тобой прямо здесь сейчас и получим вкусный бокс от нашего партнера, Хлебзавод 7, город Новотроиц. Готов к вопросу?
2: Готов.
1: Итак, воспоминания о былом, как говорится. А что можно было купить в 1994 году на 800 рублей в городе Орске? Итак, из источников нужно выбрать верный. Это была пачка соли, первый вариант ответа. Второй, буханка хлеба или же связку бананов. Как ты считаешь, в 94 году на 800 рублей что можно было купить?
2: Блин, даже не знаю, ну пускай будет связка бананов.
1: Эх, к сожалению, ответ неверный, но тебе спасибо, что был с нами на связи. Хорошего вечера, есть вторая линия. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как зовут?
3: Екатерина.
1: Екатерина, очень приятно. Ну что, вопрос ты слышала, готова отвечать?
3: Так, какой был первый еще вариант?
1: Пачка соли, буханка хлеба или связка бананов?
3: На 800 рублей.
1: Да. В 94-м
3: я
1: году.
3: Я думаю, что буханку хлеба.
1: Действительно так, когда цены подскочили, и на большую пачку денег можно было купить всего ничего. Но ответ верный. Ну, а узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете всегда в музее, также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города. Ну, а от вас ждем ваших вечерних пожеланий.
3: Всем хорошего вечера. Мирного неба над головой, самое главное.
1: Ну, а мы поздравляем. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Мы же продолжим делать вечер ярче здесь в эфире «Смотри радио».
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: автобетононасос. Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: друзья, не стесняться вместе с нами заниматься тем, что действительно нравится. В эфире «Смотри радио». Мы тут танцуем и передаем ваши эмоции. Портал «Смотри.радио» вам поможет. Так что заглядывайте туда и, конечно же, пишите еще. Мы же вместе с вами озвучиваем те сообщения, которые к нам уже прилетели. Привет, Макс, всем отличного вечера. Ура, ура, ура. Мы отработали. Олесь нам написала. Также Сергей передает привет городу Орску. От него тоже большой привет. И всем отличное настроение. Лично мы тоже уже желаем. Так что присоединяйтесь к нам. Это настроение будем поднимать выше лучшей музыкой.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио. Кто любовь?

0: Реклама.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык! Ау!
6: Сезон гриль! Жарим с Желен! Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен!
0: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В эту минуту за окном в Орске плюс 26 градусов. Сегодня вечером будет плюс 22, ночью плюс 17. Завтра днем плюс 30. Также в эту минуту в Ясном плюс 25 градусов. Ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 29. В Кувандыке и Медногорске плюс 24, плюс 6 будет этой ночью. А также завтра днем будет плюс 28 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 24, ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Вечер в ритме любимых треков здесь, в эфире «Смотри радио» вам гарантирован. И поддерживать ваше настроение в самом наилучшем статусе будет Анна Настя Центр.
1: Что такое? Правду говорят, я чихнуть захотела.
0: Я думаю, что я не так сказал.
1: Прям аж нос вот здесь вот где-то чешется, аж я чувствую.
0: Если друзья не смотрели, прищурилась на меня, я такой думаю, неужели она хочет сказать, что я неправду говорю? Правду, действительно.
1: Правду, действительно правду, друзья. Поэтому подключайтесь, будет весело, интересно, музыкально и с подарками.
0: Здорово, друзья. Так что делайте громче, наслаждайтесь моментом. До скорого.

0: На Урале 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В районе Челябинской объездной поселка Джанаталап горят поля. Дым заметен из разных районов города. МЧС России по Оренбургской области прокомментировала информацию о возгорании. Горит сухая трава вблизи населенного пункта Джанаталап. Тушение осложняет сильный порывистый ветер. К ликвидации возгорания привлечено 28 человек и 12 единиц техники. Направлен пожарный поезд. Дальнейшая информация уточняется. Оренбургские полицейские расследуют инцидент с ожогами у годовалого ребенка. В отдел полиции номер 1 МУ МВД России Оренбургской поступила информация о госпитализации ребенка 2025 года рождения с серьезными ожогами. Повреждены 32% его тела, голова, лицо, шея, туловище и обе руки. Мать ребенка рассказала, что находилась на кухне со своим годовалым сыном. Она налила кипяток в стакан и вышла из комнаты, чтобы проводить старшую дочь. В этот момент ребенок потянулся к стакану, опрокинул его на себя, получил ожоги. Полицейские собирают материалы и проводят проверку по данному факту. Сотрудники полиции призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. Безопасность ребенка зависит от взрослых, и от их действий может зависеть его здоровье и жизнь. В России рассматривают возможность развития корпоративных детских садов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании в правительстве. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Ранее также предлагалось создавать в детских садах вечерние группы для детей работающих родителей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
2: Новости.
10: Жизнь.
11: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Будем их дарить сегодня вам. Уверены, что они вам очень сильно нужны. Ведь сегодня понедельник, день тяжелый, как это принято говорить. Но мы его почти пережили. Теперь осталось скрасить вечер только самой лучшей музыкой, звучащей на любимой волне.
1: Смотри,

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slowdown.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами Hit Music Chart были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
5: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
9: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записи «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, море хорошей музыки, приятного настроения и эмоций, конечно, в эфире Радио Хит. Так что мы продолжаем заряжаться, ну и, естественно, слушать только самые лучшие ритмы. Тем более, что впереди у нас много интересных событий, рассказов, историй и рубрик, которые точно отметятся уже совсем скоро. Но впереди у нас также приятная атмосфера. А студия, Лолита на Титанике, Мадонна, ну и многие другие тоже будут.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
7: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
9: Телефон рекламной службы 250807.
10: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, мы с вами передаем привет и делимся настроением здесь в эфире Радио Хит по нашим прежним координатам. Это, конечно, Телеграм и Макс 8922-878-2929, портал смотри.радио с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Ваша основная задача, это, конечно, взять свой гаджет сейчас и написать парочку приятных сообщений для своих родных, близких, друзей и знакомых. Уверена, что они услышат эту весточку, обрадуются и ответит вам взаимностью. Ну и музыки хорошей тоже предостаточно. Джиган, Лето и Локдог впереди, а также немного информации о погоде.
1: В твоем ритме. Смотри

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты «Деоника» 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме.
5: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 25, вечером ожидается плюс 22 градуса, ночью плюс 17. В городе Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 21, ночью плюс 9 градусов. В Ясном плюс 24, ночью также до плюс 9. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В субботу, 29 августа, в центре Орска будет временно перекрыто движение транспорта. Как сообщили в городской администрации, ограничения, связанные с проведением ярмарки, будут действовать с 8:00 до 15:00. Проезд закроют на площади Комсомольской, на участке от проспекта Ленина до улицы Кутузова между драмтеатром и Сбербанком, а также на проезде между зданиями администрации и театром. Кроме того, ограничения коснутся улицы Кутузова на отрезке от Театрального до Хрустального переулка. На указанных участках установят временные дорожные знаки, порядок будут обеспечивать сотрудники полиции. Водители просят заранее планировать поездки и выбирать пути объезда. Завтра, 18 августа, в Оренбургской области ожидается непогода. Ветер, гроза и жара станут основными особенностями дня. Утром и днем на западе и севере области возможны грозы. Скорость ветра достигнет 15-18 метров в секунду. В южных и восточных районах температура поднимется до плюс 30, плюс 31 градуса. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Сборы мальчика оценивают примерно в 17 тысяч рублей, девочки в 19 тысяч. Около 900 рублей уйдет на констовары и еще 2700 рублей на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Забирай меня.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
4: А куда мы приехали?
3: А вот это и нужно понять и забрать приз.
4: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
3: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
5: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам немного о том, что интересного подготовили для нас звезды на завтрашний день, а именно на 18 августа.
2: Овен.
1: К вечеру завтрашнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны, вы рискуете нарушить торжественность момента. Неловко будет.
2: Телец.
1: Удачными и даже приятными будут контакты со львами, близнецами и водолеями. К представителям же остальных знаков зодиака вам лучше не приставать. Ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Близнецы.
1: Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра, от добра же рискуйте остаться при разбитом корыте.
2: Рак.
1: Жизнь, как известно, полосата, и нынче вы попадаете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.
2: Лев.
1: Конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ею достижению обстоятельства, встающие у вас на пути. Не позволяйте им остановить себя.
2: Дева.
1: Остерегайтесь служебных романов, очень вредны они для здоровья. Если же совет запоздал, попробуйте, по крайней мере, постараться сохранить его в относительном секрете.
2: Весы.
1: На вас может напасть весьма занудливая особа, от которой будет на редкость трудно отделаться. Не планируйте на этот день ничего существенного. Она, эта особа, скорее всего, не даст осуществить задуманное.
2: Скорпион.
1: Вам может напомнить о себе какая-то из давно забытых, но оставшихся нерешенными проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания, решив ее, вы просто очистите совесть. В вашей же жизни ничего не изменится.
2: Стрелец.
1: Вам следует быть осмотрительнее, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний вам успеха в обществе не принесет.
2: Козерог.
1: Лучшее, что завтра можно сделать, это спокойно и рассудительно принять происходящее. Будущий день не слишком подходит для вулканирования бурными эмоциями.
2: Водолей.
1: Завтра состояние ваше может оказаться средней невыспанности. Окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас завтра вынудят обстоятельства. Но даже зная это, принять его придется. А если вы этого не сделаете, будете огорчаться по другому поводу. Всем знакам зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всех.

0: Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чекните здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватель практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: приятный, теплый, уютный еще пока летний вечер проводим в эфире Радио Хит. Ну что, друзья, полмесяца у нас осталось до конца этого классного сезона. Ну, там уже и осень, хотя, знаете, я признаюсь честно, осень мне как-то больше по душе. Но я вот жду этого времени года. Конечно, ранняя осень мне нравится, когда уже там ближе к морозам и холодам, тяжело это переносится, так же, как и жара, но все-таки самое главное быть готовым к этому, ну и настроение свое поднимать. А именно от вас зависит, как вы будете переживать это состояние. Если вы будете просыпаться с позитивом, двигаться вперед только с ярким настроением, то, конечно, никакая погода вам страшна не будет. Ну, а если обращать на нее такое сильное внимание, то, конечно, и настроение испортится. Поэтому мы дарим вам музыку, позитив и море ярких эмоций уже в эфире Радио Хит.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Пауэлл Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В районе Челябинской объездной поселка Джанаталап горят поля. Дым заметен из разных районов города. МЧС России по Оренбургской области прокомментировала информацию о возгорании. Горит сухая трава вблизи населенного пункта Джанаталап. Тушение осложняет сильный порывистый ветер. К ликвидации возгорания привлечено 28 человек и 12 единиц техники. Направлен пожарный поезд. Дальнейшая информация уточняется. Оренбургские полицейские расследуют инцидент с ожогами у годовалого ребенка. В отдел полиции номер 1 МУ МВД России Оренбургской поступила информация о госпитализации ребенка 2025 года рождения с серьезными ожогами. Повреждены 32% его тела, голова, лицо, шея, туловище и обе руки. Мать ребенка рассказала, что находилась на кухне со своим годовалым сыном. Она налила кипяток в стакан и вышла из комнаты, чтобы проводить старшую дочь. В этот момент ребенок потянулся к стакану, опрокинул его на себя, получил ожоги. Полицейские собирают материалы и проводят проверку по данному факту. Сотрудники полиции призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. Безопасность ребенка зависит от взрослых, и от их действий может зависеть его здоровье и жизнь. В России рассматривают возможность развития корпоративных детских садов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании в правительстве. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Ранее также предлагалось создавать в детских садах вечерние группы для детей работающих родителей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

Приветствую всех в эфире Радио Хит. На нашей студии пробило 20.05. Мы продолжаем с вами делиться настроением. Ну, естественно, не забываем передавать приветы, поздравления и сообщения в эфире Радио Хит. А также мы здесь, разумеется, что делаем правильно, разыгрываем подарки. Приятные, полезные и классные. Так что обязательно подключайся, делай громче и не пропусти возможность выиграть парочку билетов на кое-что приятное уже в середине этого часа.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидер кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
6: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну а теперь самое время дозвониться до нас для того, чтобы выиграть замечательный приз. И вот уже 29 августа отправиться на знаменательное событие. Ну это, конечно, закрытый кинопоказ и презентация VR-игры «Смешарики сквозь вселенную» от VR-арены «Другие миры». Поэтому самое время подключиться и, в общем-то, дозвониться до нас. 21-137, код города 3537. Очень жду ваших звоночков, ведь на один вопрос нужно всего лишь нам ответить, где будет три варианта ответов. Если вы это делаете верно, то подарок достается вам. Итак, звонок у нас есть. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Альфия.
1: Альфия, очень приятно. Чем занимаетесь?
2: Дома сижу.
1: Так, хорошо. Если бы выиграли два билетика, с кем отправились бы?
2: С детьми.
1: Так, хорошо. Как детей зовут?
2: Милана, Азалия.
1: Ой, здорово. Так, ну вот смотрите, смешарики когда-нибудь смотрели?
2: Да.
1: Ну, это хорошо, быть может, это вам поможет. Вот смотрите, здесь вопрос такой. Какое растение особенно бережно выращивает ежик? Орхидею, кактус. Так, вы что-то сказали, спросили?
2: Кактус.
1: Кактус. А, вы даже, вам даже варианты ответа не нужны. Вы так быстро ответили.
2: Ага.
1: Ну вот, да, это, конечно, правильный ответ. Я вас поздравляю, аплодисменты вам. Действительно, кактус. Альфия молодец. Сразу видно, что у нее есть дети, что она смотрит смешариков. Я только начала варианты ответов называть, она уже сразу дала ответ, говорит, кактус. Даже ей не нужно было все перечислять. Поэтому вы большая молодец. Давайте привет в честь выигрыша. Поздравления родным и близким, быть может.
2: Всем привет.
1: Так. Деткам давайте привет передадим.
2: Дети у меня со мной рядом.
1: А, ну вот, хорошо. Значит, радуются там, наверное, да?
2: Да.
1: Ну, хорошо. Я вас поздравляю. Вы большие молодцы. Я вам желаю приятного вечера. И, пожалуйста, не кладите трубочку. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой подарок забрать. Ну и, конечно, друзья, хочется напомнить на правах рекламы. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики» сквозь вселенные от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радио, хит смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+. Мы с вами двигаемся далее. Впереди у нас еще больше музыки, интересных новостей, историй, событий.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупай.
6: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью, а также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
7: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
8: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

продолжаем заряжаться музыкой и хорошим настроением, конечно, в эфире «Радио Хит». Ну и время летит тоже очень быстро, поэтому хотелось бы его как-то остановить, ну и, в общем, сделать все возможное, чтобы мы с вами успели передать приветы, насладиться музыкой и всем приятным настроением. Так что пишите уже сейчас, Telegram и Макс доступен для вас, 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Еще больше музыки впереди. Мари Краймбрери у нас ждет далее. «Давай не ждать». Вот такая композиция прозвучит. И, конечно, через несколько минут это информация о погоде. Так что предлагаю услышать и узнать, что ожидает нас сегодня ночью. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-35-37-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 20 градусов, ночью плюс 16, в Оренбурге плюс 21, ночью плюс 15, в Кувандыке и Медногорске плюс 17, ночью плюс 10, в городе Ясном плюс 21, ночью плюс 9 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: 3. На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Открываем еще один новый час, конечно, с лучшей музыкой и с приятным настроением. Здесь у нас много приятностей впереди. У нас вот рубрика «Гороскоп» совсем скоро на подходе в середине этого часа. А также многие другие ребята, которые хотят поднять твое настроение. Так что подключайся, впереди «Миобойка» у нас отметится, «Вирус», а также многие другие. Вот здесь и Риана будет, и Сергей Лазарев также отметится. Так что предлагаю послушать твои любимчиков на лучшей радиоволне.

0: несколько лидеров Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slowdown.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
7: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
8: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
9: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
10: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио «Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
12: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotry.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на завтра, на 18 августа.
2: Овен.
1: К вечеру завтрашнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Ну и, конечно, что здесь нам еще советуют? Советуют быть неплохо внимательным. Вы рискуете нарушить торжественность. Так что... будет неловко, вот.
2: Телец.
1: Тельцам советуют удачности, и даже приятный будет контакт со львами, близнецами и водолеями. К представителям остальных знаков зодиака вам лучше не приставать.
2: Близнецы.
1: Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра же, рискуйте остаться при разбитом корыте.
2: Рак.
1: Жизнь, как известно, полосатая, и нынче вы попадаете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги, так что развлекайтесь.
2: Лев.
1: Конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ее достижению обстоятельства, встающие у вас на пути. Не позволяйте им остановить себя.
2: Дева.
1: Остерегайтесь служебных романов, очень вредны они для здоровья. Если совет запоздал, попробуйте постараться сохранить его в относительном секрете.
2: Весы.
1: На вас может напасть весьма занудливая особа, по которой будет на редкость трудно отделаться. Не планируйте на день ничего существенного.
2: Скорпион.
1: Вам может напомнить о себе какая-либо из давних, забытых, но оставшихся нерешенным проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания.
2: Стрелец.
1: Вам следует быть осмотрительнее, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом.
2: Козерог.
1: Лучшее, что завтра можно сделать, это спокойно и рассудительно принять происходящее. Будущий день не слишком подходит для вулканирования бурными эмоциями.
2: Водолей.
1: Состояние ваше может оказаться среднее невыспанности. Окружающие будут ожидать от вас больше активности, и некоторые могут оказаться разочарованными.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас завтра вынудят обстоятельства, но даже зная это, принять его придется. Если вы этого не сделаете, будете огорчаться совершенно по другому поводу. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе, 28. Возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
5: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
6: А куда мы приехали?
5: А вот это и нужно понять и забрать приз.
6: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
5: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
7: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Телефон рекламной службы 20.

праздник «Яблочный Спас» не за горами, и этот праздник нельзя пройти стороной. Поэтому мы запускаем «Яблочный навигатор», слушай эфир «Радио Хит» 19 августа с 13.00, лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения в прямом – подарок твой. Так «Яблочный Спас» еще никто не отмечал. «Яблочный навигатор» на «Смотри радио» маршрут построен. Категория 16+, на правах рекламы, партнер магазина «Яблочный техники». «Яблочный Спас». В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пятерка».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ножа! Рим! Желе-ножа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Самое время рассказать о погоде. В Орске плюс 19, ночью плюс 17 градусов. В городе Оренбурге плюс 19, ночью плюс 15. В Кондыке и Медногорске плюс 15, ночью до плюс 10. А вот в городе Ясном плюс 19, ночью плюс 9. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: приветствую всех еще раз в эфире Радио Хит 22.02 на наших студийных. И это заключительный час на сегодня, совместный. Так что я предлагаю вам успеть написать привет и поздравления, рассказать, как проходит ваш вечер, как вы планируете провести эту неделю. Быть может, у вас существуют какие-то грандиозные планы именно на эти дни. Так что ждем с нетерпением. Телеграм и Макс по-прежнему 8922 878 2929.
1: Смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт-Букет, город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
4: А куда мы приехали?
3: А вот это и нужно понять и забрать приз.
4: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
3: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
5: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас».
6: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Все самое полезное и самое интересное, конечно, рассказываем в эфире «Радио Хит». И вот еще одна интересная история, а точнее игра. Если считаете себя самым умным среди друзей, знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 18, прошу прощения, до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Жилен», магазин яблочной техники «Яблочный спас», салон цифровой печати «Пиксель». В общем, много интересного у нас присутствует в эфире, так что, ну, слушать нужно всегда, постоянно и везде. Хоть что-то интересное да выиграешь. В твоем ритме.

0: дома.
1: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в городе Орске плюс 19, ночью плюс 17, в городе Оренбурге плюс 18, ночью плюс 15, в Кувандыке и Медногорске плюс 14, ночью до плюс 10 градусов, в Ясном плюс 18, ночью плюс 9. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия, 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Как?

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вас магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды. В сети магазинов «Милый дом» комод «Колорит» 4 секции в ассортименте от 1649 рублей. Ролик для одежды «Клир Лайн» 20 листов 35 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: доме. Супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Дионика Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Дионика 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: нести букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: It's. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
1: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: слушай, чувствуй, смотри. Смотри радио.
1: Зажечь огни земли.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: Как?